Свега Плюс. 95.5 Благоевград и Симитли. 91.9 Петрич и Сандански. Радио. Радио. Вега Плюс. Незабравимите хитове.

0: Слушай хитовете по радио Вега Плюс.
1: Донде ста ел омбре? Кон фуего ен ла